0: Поехали. Доклад. Журлёв.
1: Ну, кстати, как там один плюс 30, и
0: здесь. Поставить на стопор.
1: Есть.
0: Подать гидравлику на стеллаж номер 3.
2: Отлично.
0: И закрыть заднюю крышку, там номер 1.
1: У вас данный ключ на уровне ключки это ты.
0: Снять гидравлику, чтобы все было.

0: Ragazzi, Sarge. Рубак прекрасен, как Леонидра. Санихава не унесмазан, а киск.
1: Альянс.
0: На месте Альянстра.

Валааме, Исаакароне, Асмодеушу, Грезилю, Амане, Левиатане. Отповядай!